0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с условиями жизни населения, ходом работы по благоустройству и созиданию, открытия ряда объектов различного назначения, а также проведения встреч и бесед с жителями, прибыл с рабочей поездкой в Сагдийскую область. Рабочая поездка главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с посещения Айнинского района. В первую очередь было введено в эксплуатацию предприятие по производству сюрьмы при закрытом акционерном обществе «Талко Голд». Было сообщено, что предприятие оснащено современным производственными технологиями, а его годовая мощность составляет до 5000 тонн переработки сырья и изготовления металла сурьмы. Ввод в эксплуатацию данного предприятия имеет важное значение для эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов страны. Увеличение объемов промышленного производства, повышение экспортного потенциала, развитие отечественного производства и создание новых рабочих мест. Закрытое акционерное общество «Талко Голд» создано с целью освоения и разработки золота сурьмяного месторождения Кончоч и осуществляет деятельность с использованием современных технологий и цифровых систем управления производством. Запасы месторождения составляют более 23 миллионов тонн руды, около 50 тонн золота и свыше 265 тонн сурьмы. Это считается одним из крупнейших месторождений региона. В результате поэтапного наращивания производственных мощностей объем выпускаемым предприятием продукции неуклонно увеличивается. На 2026 год запланировано производство продукции на сумму 1 миллиард 539 миллионов самани. В ходе ознакомления с производственными возможностями предприятия лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, было сообщено, что в рамках реализации проекта внедрены передовые производственные технологии, а в деятельности предприятия особое внимание уделяется соблюдению экологических требований, эффективному использованию природных ресурсов и обеспечению безопасности производственного процесса. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил качество выполненных работ и подчеркнул, что ускоренная индустриализация страны как четвертая стратегическая цель правительства Республики Таджикистан реализуется посредством строительства подобных производственных предприятий, глубокой переработки отечественного сырья, выпуска конкурентоспособной продукции, наращивания экспортного потенциала и создания новых рабочих мест. Главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, также было сообщено, что с вводом в эксплуатацию данного предприятия 200 местных жителей будут оснащены постоянной работой. В ходе беседы с руководством и работниками предприятия глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил их внимание на экологически важные вопросы и подчеркнул, что необходимо бережное и ответственное отношение к уникальной природной красоте этой местности. Здесь же президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, заложил камень во фундамент строительства еще одного металлургического предприятия с годовой производственной мощностью 2 тонны золота. Было сообщено, что предприятие планируется ввести в эксплуатацию до августа 2027 года. Глава государства также поручил полностью заасфальтировать 32-километровый участок дороги от автомагистрали до предприятия по производству сурьмы «Талко Голд» и туристической зоны «Искандаркуль» до сентября 2027 года. Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дистанционно ввел в эксплуатацию 10 объектов в Айнинском районе. Новые объекты относятся к сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта и патриотического воспитания и были построены исполнительным органом государственной власти Айнинского района, а также инициативными и щедрыми предпринимателями. Вначале лидер нации дистанционно вел в эксплуатацию здание образовательного учреждения в селе Фатмов Джамуата Рарс. Сообщается, что благодаря строительству данного образовательного учреждения, рассчитанного на 320 учащихся в одну смену, созданы благоприятные условия для обучения, а уровень качества образования и воспитания значительно повысился. Новое здание школы оснащено учебными кабинетами и вспомогательными помещениями. Вторым объектом стало современное здание дошкольного учреждения номер 12 в селе Такфон Джамуата Анзоб. В ходе презентации отмечалось, что учреждение состоит из 7 классов, 2 рабочих кабинетов, столовой и других вспомогательных помещений. Теперь, после ввода в эксплуатацию детского сада, 120 детей села Такфун охвачены дошкольным образованием, а 8 специалистов обеспечены постоянной работой. Следующим объектом стало дошкольное учреждение Фурги Фардо, рассчитанная на 120 детей. В новом детском саду размещены 8 учебно-воспитательных помещений и другие необходимые условия. Было сообщено, что учреждение построено при участии исполнительного органа государственной власти Айнинского района, предпринимателей и местных жителей, а строительные работы выполнены методом хашара. Также введено в эксплуатацию дошкольное учреждение Гулшан, рассчитанное на 80 детей. Здание учреждения состоит из 7 основных помещений, столовой, кабинета медсестры, 2 санитарно-гигиенических комнат и других вспомогательных помещений. Дошкольное учреждение построено отечественным предпринимателем Мехроном Давронзода. Еще одним дистанционно открытым объектом стала региональная больница, где имеется 18 рабочих и лечебных кабинетов и 20 коек для лечения. В результате ввода объектов в эксплуатацию жителям села Такфон в дальнейшем не придется выезжать в другие населенные пункты для получения медицинской помощи. В новом учреждении здравоохранения рабочими местами обеспечены 20 квалифицированных молодых специалистов района. В этом же комплексе введена в эксплуатацию также средняя общеобразовательная школа номер 37 имени Каландара Сулехова в поселке Заравшон Айнинского района. Новое здание образовательного учреждения состоит из 8 учебных кабинетов, включая 2 специализированных кабинета, а также 3 рабочих помещения. Еще одним объектом стало дополнительное здание дошкольного учреждения номер 4 поселка Заравшон. С вводом нового корпуса в целом 120 детей будут подготовлены к школьному обучению в 8 группах. После открытия детского сада 20 воспитателей и 5 технических работников обеспечены постоянной работой. В ходе строительства данного объекта к работам были привлечены 50 местных жителей. Также по инициативе лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона дистанционно в поселке Заравшон введены в эксплуатацию спортивный зал, государственный флагшток и культурно-развлекательный парк имени Шаха Исмаэля Самани. Данные объекты построены с целью укрепления чувства патриотизма, уважения к национальным ценностям, а также в честь достойной подготовки к общенациональному празднику 35-летию государственной независимости. С вводом в эксплуатацию 2 общеобразовательных учреждений, рассчитанных на 700 учащихся, подрастающее поколение будет получать образование в новых современных условиях. В новых дошкольных учреждениях поселка Заравшон, а также в селах Такфон, Лахути и Урмитан охвачены воспитанием и обучением 700 детей дошкольного возраста. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Этот воздух аквата густоет, летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух аквата густоет, летнее

а далее немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, на западе без осадков, на востоке кратковременный дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем от 28 до 33, местами до 35-37 градусов тепла. На востоке ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем от 18 до 23. По Сагдийской области сегодня также переменная облачность, в долинах без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами с усилением до 13-18 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 18 до 23 градусов тепла, днем от 33 до 38. В горных районах ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 19. 15 до 24. По Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла. Днем от 34 до 39. В предгорьях ночью от 15 до 20 градусов тепла. Днем от 28 до 33. По районам республиканского подчинения переменная облачность, с местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла, днем от 31 до 36. В горах ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем от 26 до 31. Конечно же, в городе Душанбе переменная облачность, также без осадков. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура ночью от 21 до 23 градуса тепла. Днем от 34 до 36. И, конечно же, немного о том, как пережить жаркий летний день без вреда для организма. Сегодня в большинстве регионов Таджикистана сохранится жаркая погода. В отдельных районах температура воздуха поднимется почти что до 40 градусов тепла. Такие погодные условия требуют особого внимания к своему самочувствию и соблюдения простых правил, которые помогают избежать перегрева и сохранить здоровье. В первую очередь важно помнить о водном балансе. В жаркую погоду организм теряет больше воды, чем через потоотделение. Даже небольшое обезвоживание может вызвать слабость, головную боль, снижение концентрации внимания и быструю утомляемость. Поэтому специалисты рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды. Особенно это касается людей, которые работают на открытом воздухе, занимаются физическим трудом или много времени проводят в дороге. Не менее важно правильно планировать свой день. Самые жаркие часы необходимо обычно приходится на период с полудня до позднего дня. Если есть возможность остаться дома, то лучше всего сделать это, либо же если есть необходимость сделать какие-то активные дела, перенесите их лучше на утренние или вечерние часы. В это время температура воздуха более комфортная, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему значительно ниже. Особое внимание стоит уделять одежде. В жару лучше выбрать свободные вещи из натуральных тканей, хлопка или льна. Такая одежда позволяет коже дышать
спать и помогает организму поддерживать нормальную температуру тела. Не забывайте о головном уборе. Панама, кепка или шляпа помогут защитить голову от прямых солнечных лучей и снизить риск солнечного удара. Лето меняется и подход к питанию. Тяжелая, жирная и слишком острая пища может ухудшить самочувствие в жаркую погоду. Намного полезнее включить в рацион больше свежих овощей, фруктов, зелени и кисломолочных продуктов. Арбузы, дыни, огурцы и другие сезонные продукты помогают восполнять потерю жидкости и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Отдельно стоит сказать и о физической активности. Многие продолжают тренироваться даже в самые жаркие дни, однако важно помнить, что чрезмерные нагрузки при высокой температуре могут привести к перегреву организма. Если вы занимаетесь спортом, выберите для тренировок раннее утро или вечер и не забывайте пить воду во время занятий, до занятий и после занятий. Сегодня в некоторых горных районах прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Во время грозы рекомендуется избегать открытых пространств, не укрываться под одиноко стоящими деревьями и по возможности находиться в безопасных помещениях. Особую осторожность в жаркие дни следует соблюдать пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Именно эти группы наиболее чувствительны к высоким температурам. Родственникам стоит чаще интересоваться их самочувствием и напоминать о необходимости пить воду и отдыхать в прохладном месте. Обратите внимание на сигналы организма. Если появляется головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота или сильная головная боль, это может быть признаком перегрева. В такой ситуации необходимо перейти в тень или прохладное помещение, выпить воды и отдохнуть. Если состояние не улучшается, следует обратиться за медицинской помощью. Летняя погода дарит нам солнечные дни и хорошее настроение, но вместе с этим требует ответственного отношения к своему здоровью. Соблюдайте питьевой режим, избегайте перегрева, правильно питайтесь и не забывайте об отдыхе. Простые меры профилактики помогают сохранить бодрость, энергию и хорошее самочувствие на протяжении всего дня. А это была информация о здоровье на сегодня и небольшой совет дня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Сегодня председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Имомали, встретился с председателем китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Чэнь Сяодуном, который находится в Республике Таджикистан с рабочим визитом. В начале встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и стратегического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, выразив удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. Председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Имомали, выразил признательность Китайской Народной Республики за постоянную поддержку в реализации приоритетных социально-экономических проектов в Таджикистане и подтвердил готовность таджикской стороны к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Было подчеркнуто, что сотрудничество с китайским агентством по международному сотрудничеству в целях развитие имеет важное значение для реализации социальных, экономических и инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития. В этой связи стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения и образования, а также подготовки специалистов и реализации других программ социального развития. В завершении встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению практического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в том числе к продолжению взаимодействий в реализации новых проектов развития при содействии Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода ознакомился с ходом созидательных работ в честь 35-летия государственной независимости в районах Хатлонской области. Премьер-министр также ознакомился с ходом берегоукрепительных работ на наиболее уязвимых участках побережья реки Пянч в районах Фархор и Мирсаид Алихамадони. Было сообщено, что в целях расширения масштабов берегоукрепительных работ с 20 марта текущего года за счет Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан на наиболее опасные участки Фархорского района направлено 15 единиц специальной техники. На сегодняшний день на берегах реки Пянч доставлено и установлено свыше 10 тысяч железобетонных плит с использованием метода шпура возведения защитных гидротехнических сооружений. Кроме того, в районе на опасные участки доставлено более 9 тысяч кубических метров камня и гравия, где сооружена защитная дамба шириной 13 метров и высотой 2 метра. На отдельных участках, в том числе Лесхоз и Маркзор, продолжаются земельные работы и строительство защитных сооружений, благодаря чему восстанавливаются сотни метров береговой линии. В районе Мирсаид Алихамадани берегоукрепительные работы также продолжаются высокими темпами. Здесь установлены 1000 железобетонных плит, а также наиболее уязвимых участках построены и восстановлены защитные дамбы. Берегоукрепительные работы на берегу реки Пянч продолжаются согласно утвержденному плану.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM и в эфире с вами программа «Картина словами». А теперь я приглашаю вас в музей. Только этот музей в вашей голове. Закройте глаза на минуту. Я буду рисовать словами, а вы смотреть ушами. Сегодня мы поговорим о Сухробе Курбанове. Сухроб Курбанов родился в 1946 году в Курган-Тюбе, ныне Бахтар. Но его творческий путь тесно связан с Душанбе. Он окончил Душанбинское художественное училище имени Олимова, а затем Московский художественный институт имени Сурикова в 1971 году. Стал народным художником СССР и Таджикистана, лауреатом государственных премий имени Рудаки. Его кисть знали не только в Таджикистане, но и за его пределами. Но одна картина его особенная. Это портрет девушки. История создания этой картины, она очень интересна и уникальна. У этой работы очень личная история. В галерею «Арт Сухроб» в Душанбе зашел мужчина из Казахстана. Он показал фотокарточку своей дочери, которая погибла в авиакатастрофе, и попросил художника написать портрет в память о ней. Сухроб Курбанов, хоть и был в первую очередь монументалистом и работал над масштабными полотнами, не смог отказать убитому горем отцу. После того, как работа была завершена, заказчик не приехал за портретом. Художник не стал скрывать картину от публики и поместил ее в витрину на всеобщее обозрение. Позже он скажет, что образ этой девушки, светлый, как предцветная звезда, стал для него очень дорог и, возможно, даже приносил ему удачу.

В этом портрете Курбанов создает очень нежный, почти нематериальный образ. Художник делает акцент на внутреннем состоянии модели, а не только на внешней красоте. Журналист Мансур Суруш, описывающий работу, отмечает миловидные черты, открытое лицо, гибкую линию бровей, добрый взгляд карих, чуть раскосых глаз и застывшую на губах застенчивую улыбку. Эти детали передают не только внешнюю привлекательность, а определенную душевную открытость и чистоту юности. Художник использует мягкую, теплую цветовую палитру, где преобладают нежные розовые, бежевые оттенки. Это помогает передавать ощущение мягкого, нерезкого света, который окутывает героиню и делает ее образ почти эфемерным. Образ девушки можно считать как символ юности, чистоты и быстротечности жизни. В итоге перед нами не просто портрет, а эмоционально заряженная работа, в которой личная трагедия героини, это которая переплавилась в универсальный светлый образ. А почему вы думаете, как вы думаете, дорогие радиослушатели, почему автор сделал именно акцент на этом этапе? Вы можете написать на радио и рассказать свои версии. А я поделюсь с вами в следующем эфире новой картиной, которая вам, очень надеюсь, она вам понравится.

0: радиослушатели, в эфире программа «Слова, которые лечат» или «Немного о психологии». Сегодня мы с вами рассмотрим такой момент, как активное слушание. Активное слушание или эмпатическое слушание – это способ, применяемый в практике социально-психологического тренинга, позволяющий точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное выраженное выражение собственных переживаний и соображений. Для полной картины мы с вами сейчас рассмотрим некоторые приемы активного слушания. Выделяют следующие приемы. Это одним из них является пауза. Пауза – это просто пауза. Она дает собеседнику возможность подумать. После паузы собеседник может сказать что-то еще, о чем промолчал бы без нее. Пауза также дает самому слушателю возможность отстраниться от себя, своих мыслей, оценок, чувств и сосредоточиться на собеседнике. Умение отстраняться от себя и переключаться на внутренний процесс собеседника – одно из главных и трудных условий активного слушания, создающее между собеседниками доверительный контакт. Следующее – это уточнение. Уточнение – это просьба уточнить или разъяснить что-либо из сказанного. В обычном общении мелкие недосказанности и неточности додумываются собеседниками друг за друга. Но когда обсуждаются сложные, эмоционально значимые темы, собеседники часто непроизвольно избегают явно поднимать болезненные вопросы. Уточнение позволяет сохранять понимание чувств и мыслей собеседника в такой ситуации. Следующий этап – это пересказ, парафраз. Это попытка слушателя кратко и своими словами повторить изложенное собеседником только что. При этом слушатель должен стараться выделять и подчеркивать главные, на его взгляд, идеи и акценты. Пересказ дает собеседнику обратную связь, дает возможность понять, как его слова звучат со стороны. В результате собеседник либо получает подтверждение того, что он был понят, либо получает возможность скорректировать свои слова. Кроме того, пересказ может использоваться как способ подведения итогов, в том числе промежуточных. Повтор или эхо. Дословное повторение того, что произнес собеседник. Повторяя слово в слово, слушатель дает понять, что он очень внимателен к тому, что ему сказали. Развитие мысли. Попытка слушателя подхватить и продвинуть далее ход основной мысли собеседника. Сообщение о восприятии. Это когда слушатель сообщает собеседнику свое впечатление от собеседника, сформировавшегося в ходе общения. Например, эта тема очень важна для вас. Сообщение о восприятии себя. Слушатель сообщает собеседнику об изменениях в своем собственном состоянии в результате слушания. Например, «Мне очень больно это слышать». И последнее – замечание о ходе беседы. Попытка слушателя сообщить о том, как, на его взгляд, можно осмыслить беседу в целом. Например, похоже, мы достигли общего понимания проблемы. Дорогие радиослушатели, по ходу данной программы мы можем подвести итог, что здоровые отношения – это момент, когда мы умеем слушать своего собеседника и правильно делать выводы, не спеша и скорректировать данную проблему, какой она была в самом начале, и постараться ее решить. Оставайтесь на волне 102.2 FM и будьте на позитиве.
1: Садуе Душанбе 102.2 FM.

0: Подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
1: Пятнадцатого и 16 августа в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Гуштенгири. В чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях, в частности 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5 тысяч долларов. Напомним, что первый чемпионат мира по борьбе Гуштенгири проходил с 28 по 31 августа 2024 года. Также в городе Душанбе в нем принимали участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Молодежная сборная Таджикистана до 20 лет под руководством Рустама Ходжаева завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил в техническом центре Федерации футбола Таджикистана в Арзобе. Уже сегодня команда отправится в Маскат, где проведет 2 контрольных матча со сверстниками из Омана. Первая встреча состоится 9 июля, а вторая – 12. Предстоящие товарищеские игры станут важным этапом подготовки молодежной сборной Таджикистана к отборочному турниру Кубка Азии 2027. Матчи квалификационного раунда пройдут с 31 августа по 6 сентября в Бахрейне. В группе D сборная Таджикистана сыграет с Бахрейном 31 августа, Афганистаном 3 сентября и Иорданией 6 сентября. В Душанбе завершился второй заключительный модуль тренерских курсов по программе лицензии B. Главным инструктором курсов выступил инструктор Азиатской футбольной конфедерации Буиры Гамбердыев, а его ассистентом инструкторы Федерации футбола Таджикистана Слухидин Гафуров и Асрор Шароджбаев. Среди соискателей тренерской лицензии B были 15 специалистов из различных регионов страны. Программа тренерских курсов включала в себя теоретические и практические занятия. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Прямой авиарейс связал столицу Беларуси и Чебоксары. Женский форум прошел в Кыргызстане. А также новости из России и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Прямой авиарейс связал Минск и Чебоксары. Теперь добраться из города в город можно быстро и без пересадок. Подробности у Юлии Славинской.
2: За 2 часа 10 минут теперь можно добраться от Минска до Чебоксар. За это время самолет преодолевает расстояние в 1400 километров. Раньше прямого авиасообщения между городами не было, и путь занимал до 20 часов. Новый рейс запустил туристический поток. Жительницы Чебоксар Светлана Иванова и Анна Варламова купили билеты в Беларусь, как только они стали доступны.
3: У нас ребенок построил себе маршрут. Нам, то есть, вместе мы поедем. Хотим посмотреть музеи, театры, ну вот интересные места, вечерний Минск посмотреть. А нас тут встречают наши друзья, жители Минска. Мы узнали, что есть прямой рейс, и это очень удобно. Нам как раз недалеко до аэропорта.
2: А белорусам есть что посмотреть в Чувашии. Гиды рекомендуют посетить монумент матери-покровительницы и изучить богатую природу края, рассказывает жительница Чебоксар Светлана Краснова.
4: Чебоксары очень зеленый, город на Волге. Он лидер по выращиванию хмеля. У нас красивая Волга, леса. Добродушный, доброжелательный народ. Всегда рады гостям.
2: Самолет российской авиакомпании вмещает до 180 пассажиров. Летать сюда между Минском и Чебоксарами будут дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Цены на билеты пассажиры оценивают как доступные. В одну сторону перелет обойдется в среднем в 300 белорусских или чуть больше 8 тысяч российских рублей.
0: Кыргызстан.
1: Женский форум в Бишкеке объединил делегатов 10 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На масштабное событие приехали политики, дипломаты, бизнес-леди и общественные деятели. Асель Усенова расскажет, какие темы были на повестке.
5: В центре внимания роль женщин в политике, экономике и общественной жизни. В Кыргызстане представительницы прекрасного пола активно заявляют о себе. В парламенте республики они занимают около 35% депутатских кресел, а в бизнесе возглавляют 40% предприятий малого и среднего предпринимательства. Опытом продвижения женских инициатив делились и зарубежные гости. Среди них и директор филиала МТРК «Мир в Беларуси» Ольга Шпилевская.
6: 2026 год объявлен в Беларуси годом белорусской женщины, и это не просто. Это такое особое внимание к женщинам. И не только для того, чтобы поднять женщину на пьедестал и рассказать о женщине-труженице, о женщине-маме, но и для того, чтобы еще раз посмотреть на то, какие вопросы, какие проблемы волнуют белорусских женщин и помочь решить их.
5: Острыми проблемами по-прежнему остаются гендерное неравенство и социальные стереотипы. Особенно активно на полях форума обсуждали современные вызовы, говорит заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.
7: Сегодня, когда мы вступаем в эру цифровой экономики, мы должны обращать повышенное внимание на увеличивающийся гендерный цифровой разрыв и целенаправленно готовить наших женщин к работе с большими данными и искусственным интеллектом, поддерживать женские инновационные стартапы.
5: Официальную повестку форума разбавила яркая культурная программа. Гостям представили национальное наследие Кыргызстана. Одним из самых зрелищных моментов стал показ этнической моды.
0: Россия.
1: В Ленинградской области вернули в природу серых балтийских тюленей. Привычную среду обитания животных отпустили в бухте Окуневая. За первым в этом году выпуском наблюдала Ксения Богомолова.
8: Трех балтийских тюленей отправили в большое плавание по Финскому заливу. Это два самца и самка. Последней дали имя – Пасха. Она самая характерная и дикая среди выпускников. Нашли ее в светлое Христово воскресенье на побережье Финского залива. Истощенного тюлененка сразу доставили машиной в реабилитационный центр. Как итог, за месяц у детеныша на весах плюс 30 килограммов. По словам директора фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, поддержать растущий организм помогло четырехразовое питание жирной атлантической селедкой.
9: Они не были готовы к самостоятельной жизни, потому что их их мамы не успели выкормить до нормальных ростовесовых показателей. У них не было слоя достаточного подкожного жира, и в воде они просто весной замерзали. Они не могли охотиться.
8: Вслед за Пасхой в залив входит 250-й тюлень фонда «Лебяжек». Это самый крупный выпускник и очень компанейский. Для большого плавания ждал своего друга Сестрика. Сооснователь фонда «Друзей Балтийской нерпы» Елена Андреевская уверена, млекопитающие должны взаимодействовать не с людьми, а со своими сородичами.
10: У нас полностью исключены контакты с людьми. Мы с ними не общаемся. Никаких тактильных, нежных, ласковых, да, контактов. У нас нету посещений, у нас нету помощи волонтеров.
8: Бухта Окунева – традиционное место для тюленьих выпускных. Из нее ластоногие выплывают к местам крупных скоплений своих сородичей. Да и рыбы для охоты в этих вод хватает. Балтийские тюлени занесены в Красную книгу России. Из-за проблем с питанием малоснежных зим и браконьеров они на грани исчезновения. В заливе их осталось около сотни. В центре проходит реабилитацию еще два таких же морских обитателя. Компанию им составляет 20 кольчатых нерп.
0: Казахстан.
11: В Алматинской области начал работу первый в Казахстане медицинский цифровой пункт. Он предназначен для оперативного оказания помощи людям при чрезвычайных ситуациях. Тонкости изучила Тамара Зарипова.
12: Цифровой пункт установлен в месте массового отдыха на территории пляжа Копчегай. В случае экстренной ситуации достаточно нажать кнопку «СОС», чтобы связаться со службой скорой помощи. Специалист дистанционно оценивает состояние человека и при необходимости направляет на место бригаду медиков. После первичной оценки состояния фельдшер объясняет, что делать при острых состояниях, от признаков инфаркта и инсульта до других неотложных случаев, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. Врач также подсказывает, как использовать оборудование и препараты, говорит врач городской многопрофильной больницы города Ерлан Саржанов.
13: При порезах или переломах можно наложить повязку и оказать первую помощь. Для ожогов предусмотрены специальные стерильные повязки, которые помогают временно защитить поврежденный участок. Если есть подозрение на травму шеи, используется специальный шейный фиксатор, чтобы обездвижить пострадавшего до приезда скорой помощи.
12: Конструкция модуля защищена от внешних повреждений и оснащена системой видео наблюдение с обзором 360 градусов. Стабильную связь обеспечивает спутниковый интернет. Это позволяет медикам оставаться на связи с пациентом круглосуточно, поясняет руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов.
14: На сегодняшний день данный цифровой модульный пункт является пилотным проектом. Он не имеет аналогов в Республике Казахстан. И по нашим планам до конца года мы планируем оснастить данными аналогичными пунктами, модульными пунктами, все туристические зоны и также все рекреационные зоны, а также на всех трассах республиканского областного значения, где наибольшее количество происходит по статистике ДТП и аварий.
12: Специалисты уверены, цифровой модуль позволяет сократить время реагирования в критических ситуациях, когда каждая минута может быть решающей для жизни и здоровья человека.
0: Беларусь.
11: Из-за аномальной жары в Беларуси объявили красный уровень опасности. Это максимальный показатель. Как спасаются от зноя белорусы в эти дни, узнала Юлия Славинская.
2: В Минске несколько дней подряд плюс 33. А в отдельных районах страны, по прогнозам синоптиков, температура превысит 38 градусов. Люди меняют планы и съезжаются на ближайшие пляжи. Комсомольское озеро – один из крупнейших в Минске водоемов. Буквально на каждом метре разбиты места для отдыха, говорят отдыхающие минчане Александр Коростик и Татьяна Прихач.
15: На суше минут 10, минут 20 там, где хорошо, вода чисто, но людей много, конечно, вообще.
16: Квартира маленькая у меня, поэтому дома жарко, да. А здесь очень хорошо, приятно.
2: По всей Беларуси организовано почти 500 официальных мест купания. На них обязательно дежурит освод. Сейчас команда спасателей работает круглосуточно. В разгар сезона участились случаи гибели от утопления, рассказывает начальник управления Генпрокуратуры Республики Беларусь Виктория Финевич.
17: С начала года уже утонуло 6 детей. Только за последние 2 недели на водоемах погибло 4 несовершеннолетних, в том числе из-за недосмотра взрослых. Чтобы избежать подобных трагедий, Генеральная прокуратура просит родителей организовать досуг для своих детей, не допускать их нахождения на водоемах без присмотра взрослых.
2: Врачи рекомендуют в такую жару пересмотреть питьевой режим, пить как можно больше воды, правильно организовать микроклимат в квартире. Легче переносить жару поможет регулярная влажная уборка и прохладный душ 2-3 раза в день. Такие меры снизят тепловую нагрузку на организм. Метеорологи подчеркивают, это не разовый всплеск, а устойчивый жаркий период. По прогнозам, аномальная жара задержит в Беларуси на 5-7 дней.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

слушаете русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садовой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио Садой Душамбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в центре внимания нашей уже ставшей постоянной рубрики «Хит-парад» советская, казахстанская и российская музыкальная поп-группа «А-студия». История группы началась в 1982 году, когда Байгали Серкибаев, казахстанский музыкант, собрал новый состав группы «Арай», аккомпанимировавший эстрадной певицы Розе Рымбаевой. Коллектив исполнял инструментальные композиции в стиле джаз-рок, записал три пластинки на лейбле «Мелодия», выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют группы состоялся в 1990 году. В телепрограмме «Рождественские встречи». Состав группы неоднократно менялся. В начале 2008-го «А-студия» совместно с группой «Отпетые мошенники» записали песню «Сердцем к сердцу», музыку которой написал Том Хаус, а слова Сергей Амаралов. Ну что ж, слушаем.

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа, начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года А-студия вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards А-студия получили награду «Радиовзлет-2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ. А также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента Республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающего поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепления здорового образа жизни, формирования чувства национального самосознания и самопознания, повышения политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, чилик-дангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
3: Ин садои Душанбе аст, садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хирад ва андеша. 102

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM, это радио «Садой Душамбе», у микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Хамрузу хамнаву бо «Садой Душанбе» бимонит. Як «Садой Душанбе» FM.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Садои душанбе, ҷолибтарин барнома, тозатарин иттилоъ ва марғуб.

0: شما نراحتی ایجاد میکند فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبک بسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Ну а далее немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, на западе без осадков, на востоке кратковременный дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем от 28 до 33, местами до 35-37 градусов тепла. На востоке ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем от 18 до 23. По Сагдийской области сегодня также переменная облачность, в долинах без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами с усилением до 13-18 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 18 до 23 градусов тепла, днем от 33 до 38. В горных районах ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 24. По Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла. Днем от 34 до 39. В предгорьях ночью от 15 до 20 градусов тепла. Днем от 28 до 33. По районам республиканского подчинения переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла, днем от 31 до 36. В горах ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем от 26 до 31. Конечно же, в городе Душанбе переменная облачность, также без осадков. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура ночью от 21 до 23 градуса тепла. Днем от 34 до 36. И, конечно же, немного о том, как пережить жаркий летний день без вреда для организма. Сегодня в большинстве регионов Таджикистана сохранится жаркая погода. В отдельных районах температура воздуха поднимется почти что до 40 градусов тепла. Такие погодные условия требуют особого внимания к своему самочувствию и соблюдения простых правил, которые помогают избежать перегрева и сохранить здоровье. В первую очередь важно помнить о водном балансе. В жаркую погоду организм теряет больше воды, чем через потоотделение. Даже небольшое обезвоживание может вызвать слабость, головную боль, снижение концентрации внимания и быструю утомляемость. Поэтому специалисты рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды. Особенно это касается людей, которые работают на открытом воздухе, занимаются физическим трудом или много времени проводят в дороге. Не менее важно правильно планировать свой день. Самые жаркие часы необходимо обычно приходится на период с полудня до позднего дня. Если есть возможность остаться дома, то лучше всего сделать это, либо же если есть необходимость сделать какие-то активные дела, перенесите их лучше на утренние или вечерние часы. В это время температура воздуха более комфортная, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему значительно ниже. Особое внимание стоит уделять одежде. В жару лучше выбрать свободные вещи из натуральных тканей, хлопка или льна. Такая одежда позволяет коже дышать
питать и помогает организму поддерживать нормальную температуру тела. Не забывайте о головном уборе. Панама, кепка или шляпа помогут защитить голову от прямых солнечных лучей и снизить риск солнечного удара. Лето меняется и подход к питанию. Тяжелая, жирная и слишком острая пища может ухудшить самочувствие в жаркую погоду. Намного полезнее включить в рацион больше свежих овощей, фруктов, зелени и кисломолочных продуктов. Арбузы, дыни, огурцы и другие сезонные продукты помогают восполнять потерю жидкости и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Отдельно стоит сказать и о физической активности. Многие продолжают тренироваться даже в самые жаркие дни, однако важно помнить, что чрезмерные нагрузки при высокой температуре могут привести к перегреву организма. Если вы занимаетесь спортом, выберите для тренировок раннее утро или вечер и не забывайте пить воду во время занятий, до занятий и после занятий. Сегодня в некоторых горных районах прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Во время грозы рекомендуется избегать открытых пространств, не укрываться под одиноко стоящими деревьями и по возможности находиться в безопасных помещениях. Особую осторожность в жаркие дни следует соблюдать пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Именно эти группы наиболее чувствительны к высоким температурам. Родственникам стоит чаще интересоваться их самочувствием и напоминать о необходимости пить воду и отдыхать в прохладном месте. Обратите внимание на сигналы организма. Если появляется головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота или сильная головная боль, это может быть признаком перегрева. В такой ситуации необходимо перейти в тень или прохладное помещение, выпить воды и отдохнуть. Если состояние не улучшается, следует обратиться за медицинской помощью. Летняя погода дарит нам солнечные дни и хорошее настроение, но вместе с этим требует ответственного отношения к своему здоровью. Соблюдайте питьевой режим, избегайте перегрева, правильно питайтесь и не забывайте об отдыхе. Простые меры профилактики помогают сохранить бодрость, энергию и хорошее самочувствие на протяжении всего дня. А это была информация о здоровье на сегодня и небольшой совет дня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Сегодня председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Имомали, встретился с председателем китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Чен Сяодуном, который находится в Республике Таджикистан с рабочим визитом. В начале встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и стратегического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, выразив удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. Председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Имомали, выразил признательность Китайской Народной Республики за постоянную поддержку в реализации приоритетных социально-экономических проектов в Таджикистане и подтвердил готовность таджикской стороны к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Было подчеркнуто, что сотрудничество с китайским агентством по международному сотрудничеству в целях развития имеет важное значение для реализации социальных, экономических и инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития. В этой связи стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения и образования, а также подготовки специалистов и реализации других программ социального развития. В завершении встречи стороны утвердили готовность к дальнейшему укреплению практического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в том числе к продолжению взаимодействий в реализации новых проектов развития при содействии Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода ознакомился с ходом созидательных работ в честь 35-летия государственной независимости в районах Хатлонской области. Премьер-министр также ознакомился с ходом берегоукрепительных работ на наиболее уязвимых участках побережья реки Пянч в районах Фархор и Мирсаид Аль-Хамадуни. Было сообщено, что в целях расширения масштабов берегоукрепительных работ с 20 марта текущего года за счет Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан на наиболее опасные участки Фархорского района направлено 15 единиц специальной техники. На сегодняшний день на берегах реки Пянч доставлено и установлено свыше 10 тысяч железобетонных плит с использованием метода шпура возведения защитных гидротехнических сооружений. Кроме того, в районе на опасные участки доставлено более 9 тысяч кубических метров камня и гравия, где сооружена защитная дамба шириной 13 метров и высотой 2 метра. На отдельных участках, в том числе Лесхоз и Маркзор, продолжаются земельные работы и строительство защитных сооружений, благодаря чему восстанавливаются сотни метров береговой линии. В районе Мирсаид Аль-Хамадуни берегоукрепительные работы также продолжаются высокими темпами. Здесь установлены 1000 железобетонных плит, а также наиболее уязвимых участках построены и восстановлены защитные дамбы. Берегоукрепительные работы на берегу реки Пянч продолжаются согласно утвержденному плану. Ответственные лица мобилизовали все необходимые возможности для их своевременного и качественного завершения. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, и в эфире с вами программа «Картина словами». А теперь я приглашаю вас в музей. Только этот музей в вашей голове. Закройте глаза на минуту. Я буду рисовать словами, а вы смотреть ушами. Сегодня мы поговорим о Сухробе Курбанове. Сухроб Курбанов родился в 1946 году в Курган-Тюбе, ныне Бахтар. Но его творческий путь тесно связан с Душанбе. Он окончил Душанбинское художественное училище имени Олимова, а затем Московский художественный институт имени Сурикова в 1971 году. Стал народным художником СССР и Таджикистана, лауреатом государственных премий имени Рудаки. Его кисть знали не только в Таджикистане, но и за его пределами. Но одна картина его особенная. Это портрет девушки. История создания этой картины, она очень интересна и уникальна. У этой работы очень личная история. В галерею «Арт Сухроб» в Душанбе зашел мужчина из Казахстана. Он показал фотокарточку своей дочери, которая погибла в авиакатастрофе, и попросил художника написать портрет в память о ней. Сухроб Курбанов, хоть и был в первую очередь монументалистом и работал над масштабными полотнами, не смог отказать убитому горем отцу. После того, как работа была завершена, заказчик не приехал за портретом. Художник не стал скрывать картину от публики и поместил ее в витрину на всеобщее обозрение. Позже он скажет, что образ этой девушки, светлый, как предцветная звезда, стал для него очень дорог и, возможно, даже приносил ему удачу. В этом портрете Курбанов создает очень нежный, почти нематериальный образ. Художник делает акцент на внутреннем состоянии модели, а не только на внешней красоте. Журналист Мансур Суруш, описывающий работу, отмечает миловидные черты, открытое лицо, гибкую линию бровей, добрый взгляд карих, чуть раскосых глаз и застывшую на губах застенчивую улыбку. Эти детали передают не только внешнюю привлекательность, а определенную душевную открытость и чистоту юности. Художник использует мягкую, теплую цветовую палитру, где преобладают нежные розовые, бежевые оттенки. Это помогает передавать ощущение мягкого, нерезкого света, который окутывает героиню и делает ее образ почти эфемерным. Образ девушки можно считать как символ юности, чистоты и быстротечности жизни. В итоге перед нами не просто портрет, а эмоционально заряженная работа, в которой личная трагедия героини, это в которой переплавилась в универсальный светлый образ. А почему вы думаете, как вы думаете, дорогие радиослушатели, почему автор сделал именно акцент на этом этапе? Вы можете написать на радио и рассказать свои версии. А я поделюсь с вами в следующем эфире новой картиной, которая вам, очень надеюсь, она вам понравится.

радиослушатели, в эфире программа «Слова, которые лечат» или «Немного о психологии». Сегодня мы с вами рассмотрим такой момент, как активное слушание. Активное слушание или эмпатическое слушание – это способ, применяемый в практике социально-психологического тренинга, позволяющий точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное выраженное выражение собственных переживаний и соображений. Для полной картины мы с вами сейчас рассмотрим некоторые приемы активного слушания. Выделяют следующие приемы. Это одним из них является пауза. Пауза – это просто пауза. Она дает собеседнику возможность подумать. После паузы собеседник может сказать что-то еще, о чем промолчал бы без нее. Пауза также дает самому слушателю возможность отстраниться от себя, своих мыслей, оценок, чувств и сосредоточиться на собеседнике. Умение отстраняться от себя и переключаться на внутренний процесс собеседника – одно из главных и трудных условий активного слушания, создающее между собеседниками

0: такой ситуации. Следующий этап – это пересказ, парафраз. Это попытка слушателя кратко и своими словами повторить изложенное собеседником только что. При этом слушатель должен стараться выделять и подчеркивать главные, на его взгляд, идеи и акценты. Пересказ дает собеседнику обратную связь, дает возможность понять, как его слова звучат со стороны. В результате собеседник либо получает подтверждение того, что он был понят, либо получает возможность скорректировать свои слова. Кроме того, пересказ может использоваться как способ подведения итогов, в том числе промежуточных. Повтор или эхо. Дословное повторение того, что произнес собеседник. Повторяя слово в слово, слушатель дает понять, что он очень внимателен к тому, что ему сказали. Развитие мысли. Попытка слушателя подхватить и продвинуть далее ход основной мысли собеседника. Сообщение о восприятии. Это когда слушатель сообщает собеседнику свое впечатление от собеседника, сформировавшегося в ходе общения. Например, эта тема очень важна для вас. Сообщение о восприятии себя. Слушатель сообщает собеседнику об изменениях в своем собственном состоянии в результате слушания. Например, «Мне очень больно это слышать». И последнее – замечание о ходе беседы. Попытка слушателя сообщить о том, как, на его взгляд, можно осмыслить беседу в целом. Например, похоже, мы достигли общего понимания проблемы. Дорогие радиослушатели, по ходу данной программы мы можем сделать, подвести итог, что здоровые отношения – это момент, когда мы умеем слушать своего собеседника и правильно делать выводы, не спеша и скорректировать данную проблему, какой она была в самом начале, и постараться ее решить. Оставайтесь на волне 102.2 FM и будьте на позитиве.
1: Садуе Душанбе. 102.2 FM.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Прямой авиарейс связал столицу Беларуси и Чебоксары. Женский форум прошел в Кыргызстане. А также новости из России и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Прямой авиарейс связал Минск и Чебоксары. Теперь добраться из города в город можно быстро и без пересадок. Подробности у Юлии Славинской.
2: За 2 часа 10 минут теперь можно добраться от Минска до Чебоксар. За это время самолет преодолевает расстояние в 1400 километров. Раньше прямого авиасообщения между городами не было, и путь занимал до 20 часов. Новый рейс запустил туристический поток. Жительницы Чебоксар Светлана Иванова и Анна Варламова купили билеты в Беларусь, как только они стали доступны.
3: У нас ребенок построил себе маршрут. Нам, то есть, вместе мы поедем. Хотим посмотреть музеи, театры, ну вот интересные места. Вечерний Минск посмотреть. А нас тут встречают наши друзья, жители Минска. Мы узнали, что есть прямой рейс. И это очень удобно. Нам как раз недалеко до аэропорта.
2: А белорусам есть, что посмотреть в Чувашии. Гиды рекомендуют посетить монумент матери-покровительницы и изучить богатую природу края. Рассказывает жительница Чебоксар Светлана Краснова.
4: Чебоксары очень зеленый. Город на Волге. Он лидер по выращиванию хмеля. У нас красивая Волга, леса. Добродушный, доброжелательный народ. Всегда рады гостям.
2: Самолет российской авиакомпании вмещает до 180 пассажиров. Летать сюда между Минском и Чебоксарами будут дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Цены на билеты пассажиры оценивают как доступные. В одну сторону перелет обойдется в среднем в 300 белорусских или чуть больше 8 тысяч российских рублей.
0: Кыргызстан.
1: Женский форум в Бишкеке объединил делегатов 10 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На масштабное событие приехали политики, дипломаты, бизнес-леди и общественные деятели. Асель Усенова расскажет, какие темы были на повестке.
5: В центре внимания роль женщин в политике, экономике и общественной жизни. В Кыргызстане представительницы прекрасного пола активно заявляют о себе. В парламенте республики они занимают около 35% депутатских кресел, а в бизнесе возглавляют 40% предприятий малого и среднего предпринимательства. Опытом продвижения женских инициатив делились и зарубежные гости. Среди них и директор филиала МТРК «Мир в Беларуси» Ольга Шпилевская.
6: 2026 год объявлен в Беларуси годом белорусской женщины, и это не просто. Это такое особое внимание к женщинам. И не только для того, чтобы поднять женщину на пьедестал и рассказать о женщине-труженице, о женщине-маме, но и для того, чтобы еще раз посмотреть на то, какие вопросы, какие проблемы волнуют белорусских женщин и помочь решить их.
5: Острыми проблемами по-прежнему остаются гендерное неравенство и социальные стереотипы. Особенно активно на полях форума обсуждали современные вызовы, говорит заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.
7: Сегодня, когда мы вступаем в эру цифровой экономики, мы должны обращать повышенное внимание на увеличивающийся гендерный цифровой разрыв и целенаправленно готовить наших женщин к работе с большими данными и искусственным интеллектом, поддерживать женские инновационные стартапы.
5: Официальную повестку форума разбавила яркая культурная программа. Гостям представили национальное наследие Кыргызстана. Одним из самых зрелищных моментов стал показ этнической моды.
0: Россия.
1: В Ленинградской области вернули в природу серых балтийских тюленей. В привычную среду обитания животных отпустили в бухте Окуневая. За первым в этом году выпуском наблюдала Ксения Богомолова.
8: Трех балтийских тюленей отправили в большое плавание по Финскому заливу. Это два самца и самка. Последней дали имя – Пасха. Она самая характерная и дикая среди выпускников. Нашли ее в светлое Христово воскресенье на побережье Финского залива. Истощенного тюлененка сразу доставили машиной в реабилитационный центр. Как итог, за месяц у детенышей на весах плюс 30 килограммов. По словам директора фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, поддержать растущий организм помогло четырехразовое питание жирной атлантической селедкой.
9: Они не были готовы к самостоятельной жизни, потому что их самки, их мамы не успели выкормить до нормальных ростовесовых показателей. У них не было слоя достаточного подкожного жира, и в воде они просто весной замерзали, они не могли охотиться.
8: Вслед за Пасхой в залив уходит 250-й тюлень фонда – лебяжек. Это самый крупный выпускник и очень компанейский. Для большого плавания ждал своего друга Сестрика. Сооснователь фонда друзей Балтийской нерпы Елена Андреевская уверена, млекопитающие должны взаимодействовать не с людьми, а со своими сородичами.
10: У нас полностью исключены контакты с людьми. Мы с ними не общаемся. Никаких тактильных, нежных, ласковых, да, контактов. У нас нету посещений, у нас нету помощи волонтеров.
8: Бухта Окунева – традиционное место для тюленьих выпускных. Из нее ластоногие вплывают к местам крупных скоплений своих сородичей. Да и рыбы для охоты в этих вод хватает. Балтийские тюлени занесены в Красную книгу России. Из-за проблем с питанием малоснежных зим и браконьеров они на грани исчезновения. В заливе их осталось около сотни. В центре проходит реабилитацию еще два таких же морских обитателя. Компанию им составляет 20 кольчатых нерп.
0: Казахстан.
11: В Алматинской области начал работу первый в Казахстане медицинский цифровой пункт. Он предназначен для оперативного оказания помощи людям при чрезвычайных ситуациях. Тонкости изучила Тамара Зарипова.
12: Цифровой пункт установлен в месте массового отдыха на территории пляжа Копчегай. В случае экстренной ситуации достаточно нажать кнопку «СОС», чтобы связаться со службой скорой помощи. Специалист дистанционно оценивает состояние человека и при необходимости направляет на место бригаду медиков. После первичной оценки состояния фельдшер объясняет, что делать при острых состояниях, от признаков инфаркта и инсульта до других неотложных случаев, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. Врач также подсказывает, как использовать оборудование и препараты, говорит врач городской многопрофильной больницы города Ерлан Саржанов.
13: При порезах или переломах можно наложить повязку и оказать первую помощь. Для ожогов предусмотрены специальные стерильные повязки, которые помогают временно защитить поврежденный участок. Если есть подозрение на травму шеи, используется специальный шейный фиксатор, чтобы обездвижить пострадавшего до приезда скорой помощи.
12: Конструкция модуля защищена от внешних повреждений и оснащена системой видео наблюдение с обзором 360 градусов. Стабильную связь обеспечивает спутниковый интернет. Это позволяет медикам оставаться на связи с пациентом круглосуточно, поясняет руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов.
14: На сегодняшний день данный цифровой модульный пункт является пилотным проектом. Он не имеет аналогов в Республике Казахстан. И по нашим планам до конца года мы планируем оснастить данными аналогичными пунктами, модульными пунктами, все туристические зоны и также все рекреационные зоны, а также на всех трассах республиканского областного значения, где наибольшее количество происходит по статистике ДТП и аварий.
12: Специалисты уверены, цифровой модуль позволяет сократить время реагирования в критических ситуациях, когда каждая минута может быть решающей для жизни и здоровья человека.
0: Беларусь.
11: Из-за аномальной жары в Беларуси объявили красный уровень опасности. Это максимальный показатель. Как спасаются от зноя белорусы в эти дни, узнала Юлия Славинская.
2: В Минске несколько дней подряд плюс 33. А в отдельных районах страны, по прогнозам синоптиков, температура превысит 38 градусов. Люди меняют планы и съезжаются на ближайшие пляжи. Комсомольское озеро – один из крупнейших в Минске водоемов. Буквально на каждом метре разбиты места для отдыха, говорят отдыхающие минчане Александр Коростик и Татьяна Прихач.
15: На суше минут 10, минут 20 там, где хорошо, вода чисто, но людей много, конечно, вообще.
16: Квартира маленькая у меня, поэтому дома жарко, да. А здесь очень хорошо, приятно.
2: По всей Беларуси организовано почти 500 официальных мест купания. На них обязательно дежурит освод. Сейчас команда спасателей работает круглосуточно. В разгар сезона участились случаи гибели от утопления, рассказывает начальник управления Генпрокуратуры Республики Беларусь Виктория Финевич.
17: С начала года уже утонуло 6 детей. Только за последние 2 недели на водоемах погибло 4 несовершеннолетних, в том числе из-за недосмотра взрослых. Чтобы избежать подобных трагедий, Генеральная прокуратура просит родителей организовать досуг для своих детей, не допускать их нахождения на водоемах без присмотра взрослых.
2: Врачи рекомендуют в такую жару пересмотреть питьевой режим, пить как можно больше воды, правильно организовать микроклимат в квартире. Легче переносить жару поможет регулярная влажная уборка и прохладный душ 2-3 раза в день. Такие меры снизят тепловую нагрузку на организм. Метеорологи подчеркивают, это не разовый всплеск, а устойчивый жаркий период. По прогнозам, аномальная жара задержится в Беларуси на 5-7 дней.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: слушаете русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.
1: Ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в центре внимания нашей уже ставшей постоянной рубрики «Хит-парад» советская, казахстанская и российская музыкальная поп-группа «А-студия». История группы началась в 1982 году, когда Байгали Серкибаев, казахстанский музыкант, собрал новый состав группы «Арай», аккомпанимировавший эстрадной певицы Розе Рымбаевой. Коллектив исполнял инструментальные композиции в стиле джаз-рок, записал три пластинки на лейбле «Мелодия», выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют группы состоялся в 1990 году. В телепрограмме «Рождественские встречи». Состав группы неоднократно менялся. В начале 2008-го «А-студия» совместно с группой «Отпетые мошенники» записали песню «Сердцем к сердцу», музыку которой написал Том Хаус, а слова Сергей Амаралов. Ну что ж, слушаем.

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа-начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года А-студия вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards А-студия получили награду «Радиовзлет 2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мьюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ. А также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».